0: Veselă Коледа!
1: Christmas Ям, Оварка!
0: Joyeux Noël!
2: La Christmina!
0: Bon Natale!
3: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
4: Веселых Свят!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!